0: Вот, друзья, доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто вместе с нами в этот понедельник, 6 июля. И я так рада вам говорить доброе утро, так рада находиться возле этого микрофона. И каждый раз, когда вейкаперы или один из вейкаперов куда-то уезжает, у меня, по крайней мере, есть полное ощущение того, что что-то идет не по плану. Вот всю неделю у меня было именно это ощущение, всю неделю я думала, не, ну как так, вот без эфира, ну как-то странновато. И вот, наконец-то, понедельник, он случился, я в студии, я очень рада вам всем сказать доброе утро, друзья. И давайте проведем этот понедельник вот прям сполна, так, чтобы прочувствовалась и наша продуктивность, и наша креативность, и наше хорошее настроение, и, конечно же, все ваши сообщения, которые вы уже успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова».
1: Juleanca, povestește-mi care e istorioara. Ai plecat în vacanță fără ochelari, ai revenit cu ochelari.
0: A, da,
1: da. Nisip în ochi ți-a intrat, apa era prea sărată.
0: Нет, на самом деле это сейчас у меня тестовый период для тех, кто подключается к нам в ТикТоке и для тех, кто будет за нами наблюдать во время эфира. Знаете, да, что у меня сегодня такой образ некой учительницы. Почему? Потому что я сейчас в неком тестовом таком периоде, когда я пытаюсь, ну, не то чтобы привыкнуть, но прочувствовать, как это носить очки, хотя у меня со зрением все хорошо, у меня нет ни плюса, ни минуса, но у меня есть легкий

0: вождения, для момента, когда я нахожусь за рулем, ну, рекомендуют все-таки носить очки, особенно в вечернее время, да, потому что именно с такой жалобой я как-то пришла на осмотр, вот, что вечернее время у меня вот немножко как будто двоилось. Ну, я знаю, что очень у многих, на самом деле у каждого второго человека, в принципе, астигматизм, поэтому я уверена, что сейчас очень многие узнают себя и скажут: а, да, и мне когда-то говорили. Так вот, а я вот, долго не думая, решила все же заказать эти очки, посмотреть, как это с очками и есть ли из них, ну, польза. И, кстати, и вправду есть, особенно за рулем. Я прямо теперь их не только за рулем одеваю.
1: Мая принц фару рели ноптя?
0: Да, конечно, конечно. Ты знаешь, дело в том, что я не то чтобы плохо вижу, но зато, когда одеваешь очки, видишь намного четче. Вот я...
1: Шикума веспе минякум.
0: Я уже тебе делала утром комплименты.
1: Ага, стой, стой, с вами интерес. Мне спускай с моей батрын.

0: окулярные фотоокуляры.
1: Нет, ну, дело в том, что очки, они придают четкость. Вот, и оказывается, я, ты знаешь, я когда одела, я Chicken у всех light. Своих знакомых увидела и морщинки, и все. И теперь я говорю, вот как оно.
0: Так у меня здесь окуляры в этом майчо.
1: Четко.
0: Ага, сам на, мы весь майчоткий приняли.
1: Ну, можешь думать и так,
0: я
1: Виктор.
0: Я четкий?
1: Да.
0: Супер.

0: это как раз вот случай, который у нас случился. Ну, очки это не то чтобы навсегда, вообще мне их не нужно носить всегда, а только когда я чувствую, что глаз устал, потому что на самом деле вот эта проблема астигматизма, про которую я говорила, это мышца, которая расслаблена, и если человек, например, плохо спал, не выспался, или может быть какой-то период стрессовый у него, то она более расслаблена, из-за этого видно вот так, ну, не то чтобы двояко, но как будто бы двоится, вот. И очки в этом помогают. Ну, вот сейчас, например, они мне не особо нужны, потому что я, в принципе, отдохнувшая, я Ну, все, пусть будет так сегодня. Сегодня так.
1: Да, hai să vedem ce mesaje sunt în Telegramul nostru, unde voi sunteți conectați alături de

0: Ну что, песенки классные прослушали. Кстати, для тех, кто слушал наш предыдущий выход, надеюсь, вы поймали идею про песню, которую слушала наша коллега Кристина Платон в пятницу. Если я не ошибаюсь, она называется «Сара Перке Те Амо», да?
1: «Перке Те Амо».
0: Да, очень популярная сейчас
1: песенка. Тут элегантный футбол, апропо.
0: А почему? В смысле?
1: Да. «La Meciurile de pe San Siro», пьеса эта, публику кэнта мелодия.
0: Ага.
1: Тара-та-та-та-та-та-та-та-та. Да.
0: Такой, как... Гимн, да,
1: cam așa ar fi. Aha. Deci le place italienilor să cânte piesa asta pe stadioane. La meciurile care sunt, da, nu mai țin minte, pentru AC Milan sau pentru Internaționale Milano. Dar pe San Siro știu că se întâmplă asta de obicei. Eu, săptămâna trecută, nici nu m-ai întrebat, nici nu te... Nu

0: Вот, да.
1: Хорошо, уже да. Хорошо.
0: Ми саптамира трекута там скрізь довго рекордур. Потім я скине телеграму. Рекурашта, а интрат в Розі телеграму? А интрат, чай везут, чай обсерват?
1: Ну, я смотрела комментарии, видела Кристину Платон, кстати, чаще всего почему-то на ее.
0: Ну, говорим despre говача ностра.
1: Ну, смотрел фотографии, которые ты выставлял, вот, чаще всего так.
0: Deci, цими
1: и еще момент с черной коробкой.
0: Да.
1: Да, потому что мне было очень интересно. Ну что ж, там у тебя было.
0: Шай везут?
1: Так я и не поняла. Только я видела фотографию, то, что это у тебя в кулаке. Вот.
0: Да.
1: Я предполагала, что там ключи от твоей машины, но не знаю, если это так было, потому что я уже после этого не. Только не говори, что там была пельмешка.
0: Ну, по я пусть фотографии в Телеграм, ну весь.
1: Так, смотрю.
0: După cutia neagră.
1: Что, маленький грузовичок?
0: Ну, я încearcă să ghicești. Nu e simplu. Și atunci e venită de la mine de da, e de la mine de acasă venită asta. E împachetată frumos. Deci e nou-nouț.
1: E un card parfumat.
0: Și jos când am dat fetelor de managerii de oficiu, da, ca nu mai se minte cine a câștigat Angela de sau Belena, nu mai se minte cine a câștigat, e stick, Juleca,
1: wow.
0: Stick în formă de tir. Și ăsta a fost și cuvântul secret. Deci a fost o nebunie totală. Atât de fain m-am simțit în cutia neagră. Am uitat că ești la mare. E serios.
1: Хорошо, хорошо. Ну, слушай, на самом деле мне очень приятно то, что, во-первых, вы веселились без меня. Это хорошо. Это очень хорошо, потому что я всегда за то, чтобы эфир жил и люди наслаждались со мной или без меня, неважно, когда я есть, конечно же, все равно я считаю, что я какую-то изюминку добавляю.
0: Это ты считаешь, так?
1: Но я очень рада, что вам было весело, ведь это самое главное, что у наших радиослушателей было хорошее настроение, и плюс ко всему, черная коробка удалась. Кстати, на самом деле классная, классный подарочек, стик. Мне кажется, это очень...
0: Это рекорд фрумос, да? Мавут шун антирекорд, Жуленка.
1: Так, антирекорд какой?
0: Хум криезь, аша, ла плесняла. Ce antirecord am bătut eu în emisia radio?
1: А, так, так, так. Да, сложно, ну сложно сказать. Не знаю, по комментариям, может быть.
0: Ну. О-о-о. Та-та-та-та. Мы не жоки.
1: А у нас завтра, да, плей-офф.
0: Плей-офф. Deci săptămâna... Săptămâna trecută la плей-офф.
1: Așa.
0: Am avut o singură întrebare.
1: То есть больше...
0: Да, мы не антистрат, ажа. Да ну рыть давай, да че рыть? Ну рыть давай, стая. Термины. Да, мы антрабаля номер 1, и жук со стопа.
1: Звонков больше не было.
0: Да.
1: Опа, да, это știi, интересный момент.
0: Да,
1: знаешь,
0: проблема и ла мине. Прима антрабаля у фос гра. Со спериат лумя.
1: А помнишь хотя бы, какой вопрос
0: да,
1: был?
0: Да, я am stabilit. Дакă vreți, prieteni, eu am zis, săptămâna viitoare, când va fi Julienca, începem jocul. Va fi... va fi un... Am... Îți dai seama, 15 întrebări cap-coadă le-am. Deci vrei să auzi întrebarea care a
1: da,
0: blocat?
1: Da, mi-e deja foarte interesant.
0: A fost răspunsă greșit sau nu sunat nimeni după aia? Deci, ești gata?
1: Da, da, ea gata.
0: Precis?
1: Da, da. Мне просто интересно, что за вопрос был, что всех так насторожил, и больше они не решили не звонить. Так, я готова. Тр-тр, алло, Радио Рекорд?
0: Întrebarea numărul 1. Este zi de marți, da? Săptămâna trecută ce dată a fost? Da, teoretic. Întrebarea 1 din domeniul Uniunea Europeană.
1: Так, ладно, попытаемся. Да.
0: Care este cea mai mică țară membră a Uniunii Europene, atât ca suprafață, cât și ca populație?
1: Luxemburg, cred că.
0: S-a terminat timpul, răspunsul este...
1: Luxemburg.
0: Luxemburg. Malta!
1: Aaaa!
0: După întrebarea asta s-a blocat telefonul.
1: Все решили, что ведь сегодня настроен серьезно, поэтому звонить лучше не стоит.
0: Вот это вопрос

0: поміняти прямо?
1: Да, деci, нічого себе. Деci, primul хороскоп era варіанта смарт, al doilea хороскоп era unul desfășurat, așa cum se cuvine, dar cum să nu?
0: Молодец! Это радует на самом деле. Хорошо, все, справился с заданием как надо. Можно на тебя рассчитывать. Ну, а сегодня с этим заданием буду справляться я, и я по этому заданию, ну, очень скучала, поэтому сегодня слушайте внимательно гороскоп, что нужно девам. Девам нужно забыть о перфекционизме, а вот рыбам нужно перестать спасать мир. Давайте узнаем детальнее, что для нас подготовили звезды на сегодняшний день. Так, Овны, вы готовы? Слушайте внимательно. В этот понедельник звезды советуют вам наконец закрыть те вкладки в браузере, которые вы держали открытыми месяцами. Направьте свой энтузиазм не на споры в комментариях, а на завершение давних рабочих хвостов. Тельцы. Вселенная настойчиво просит вас выйти из вашей зоны комфорта, перестать заказывать одно и то же, например, блюдо на обед, и уже рискнуть в чем-то, попробовать что-то новое или просто выбрать другой маршрут хотя бы до офиса. И вы удивитесь, что-то у вас может пойти не по плану, но это вам даже понравится. Близнецы, ваша внутренняя потребность успеть все и сразу в начале недели столкнется с реальностью, где в сутках всего 24 часа. Поэтому выберите, наконец, одну главную задачу вместо трех параллельных дел, потому что все же, знаете, все успеть невозможно. А лучше довести хотя бы одно дело до конца. Далее у нас рак, которым нужно перестать анализировать старые разговоры и придумывать идеальные ответы. Вот эти, знаете, перед сном. А я мог так сказать, а надо было так сделать. Ой, лучше бы я вот это сказал. Лучше просто искренне пообщайтесь с теми, кто рядом, кто прямо сейчас рядышком с вами, и позвольте себе прожить этот день без каких-то лишних размышлений. Переходим к львам, которым нужно позволить коллегам и близким проявлять инициативу в планировании дня. Чужие идеи тоже могут быть классные и могут приятно удивлять, поэтому позвольте немножко и другим побыть лидерами. Девы, небольшой хаос с этого дня придаст вкус этой жизни, я бы даже сказала, не вкус, а шарм, поэтому просто расслабьтесь и, наконец-то, отпустите контроль. Весы, ваши попытки угодить абсолютно всем вокруг снова просто выжмут вас, как лимон. Знаете, вот научитесь уже говорить слово «нет» без чувства вины. Вот не хочется вам что-то делать, да, и вы считаете это правильно, просто скажите «нет», и не надо себя за это потом ругать. Скорпионы, люди вокруг в этот день имеют в виду именно то, что говорят. Поэтому перестаньте оправдывать или искать, знаете, оправдания людям и их словам. Вот сказали вам так, вот сделайте выводы и идите дальше. Стрельцы, ваша жажда приключений подтолкнет вас сегодня к спонтанным поступкам. В этот понедельник стоит сначала подумать о последствиях, поэтому какие-то хаотичные действия все же лучше отставить. Стрельцы, козероги, вы так сильно сосредоточились на достижениях, на каких-то глобальных целях, идеях, что совсем забыли замечать красоту в повседневных моментах. Поэтому сделайте паузу в работе, заварите себе вкусный кофе и просто посмотрите хотя бы в окно. И не думайте о дедлайнах, о планах на год, о каких-то задачах. Просто, знаете, немножко побудьте, в моменте. Далее у нас водолеи, которые сегодня должны обязательно

0: Da? Așa cum doriți dumneavoastră. Dar vom avea parte de un joc. Iulia, alege tu jocul pe care îl vrei, îți este dor de el și ai vrea chiar din de la o luni să fie în ora numărul 1.
1: Nu, однозначно, fără afirmații.
0: Fără afirmații.
1: Да, я даже мне тут думать совсем не нужно. Безумно соскучилась по этой игре, поэтому я напомню вам номер телефона нашей студии 07860179. Именно по этому номеру со следующего выхода вы можете дозвониться, вместе с нами сыграть в да, нет, точнее, фără афирмации. И, возможно, если вы сможете продержаться целых 2 минуты в нашем эфире, при этом не говорить запретные слова, вы попадете в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу. И те самые мани упадут прямо вам на карту, и вы сможете ими распорядиться так, как ваша душа пожелает.
0: Vreau să dau o piesă de vacanță, să discutăm până începem prima rundă de joc, să citim comentarii din TikTok și din Telegram și să petrecem frumos acest început de oră. O piesă foarte veselă și Ribitulicchi, let's go, în Telegram și în TikTok. Am rămas în urmă noi cu mesajele din aceste platforme. Sergei Zatic e cu noi, bună dimineața din Bologna. Olga, neața tuturor, o zi frumoasă, drum bun familiei Clipka în călătorie.
1: О, ведь кто-то сегодня отправляется и правда путешествие. Кто-то сегодня празднует первый день отпуска. Вот всем тем людям, которые сегодня наслаждаются этим моментом, кайфуйте. Почему бы и нет, как сказал один великий человек, жизнь одна.
0: Veronica zice, bună dimineața, de mult am auzit-o pe Rosina. Deci, Iulia, mai pleci 2 săptămâni în vacanță și vei fi Galina.
1: Da, кстати, вот быстренько вы, однако, забываете, как меня зовут, хотя, ты знаешь, это комментарий может польстить Росине, потому что Вероника до сих пор вот помнит, видишь, как скучает. Поэтому, Вероника, наверное, ты что-то упустила из нашего эфира, тем не менее, я очень рада, что ты снова на нашей волне. Это уже хорошо.
0: Да, я făcusem o greșeală în live-ul nostru din TikTok. Eu uitasem familia Abramțova, cum se scrie, am scris Abramțova.
1: A, все нормально.
0: Pentru că știu că înainte de B, așa spune gramatica limbii române, înainte de B și P se scrie M, da? Și unde este B, înainte am pus un M, Abramțova. Dar s-a rezolvat această problemă. Îți spun, mai mergi vreo 2 săptămâni în vacanță și o să vezi că nici cardul de intrare la radio nu...
1: Chip nu будет срабатывать, да?
0: Da,
1: ну, ты знаешь, отдыхать тоже надо. Все должно быть в балансе, иначе просто не будет все работать. Поэтому те, кто по мне скучал, я по вам тоже, знаете это. И я безумно рада быть снова на работе. Самое странное ощущение, которое у нас было в этом отпуске, что примерно на конец третьего дня, на четвертый день уже полноценно, что я, что муж, мы оба в один голос говорим, да как-то хочется домой, как-то хочется на работу уже. Все-таки, когда любишь то, чем занимаешься, то и вправду скучаешь по своей работе, и вправду хочется вернуться. Нет тягости в этом плане, а есть одно желание просто быть на работе и получать от этого удовольствие. Поэтому я безумно рада быть сегодня в эфире. Всех приветствую. И давайте проведем этот понедельник классно, тем более, что впереди у нас игра. И я уже вам напоминала номер нашей студии, но меня не затруднит сделать это еще раз. 07860179.
0: Лилиана скрие до. Доброго утра, ребятулечки! Всем отличного настроения и продуктивной недели! Буюган на связи, Лилиана, инимёра и чуйте с трансмитем. Mac Teviș zice salutare companiei Guava 7, o zi frumoasă, spor la muncă. Băieți, crazy e cu noi. Bună dimineața pentru toată lumea. Pașa, dobre utră, țem pozitivnei nacioala nidieli. Neața, neața. Prieteni, noi cu mare drag am anunțat regulile pentru această oră. O piesă frumoasă, ascultăm pe fundal și în continuare rămân

0: Această oră e cu plasare de produs alături de noi. De la 8 până la 9 este echipa Max Auto, cei care oferă mai mult decât încredere, oferă mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din Moldova. Fiecare mașină este selectată cu grijă, astfel încât voi să faceți alegerea corectă. Importul la comandă după preferință, trade-in, adică schimb de mașini vechi, rapid și avantajos. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Runda numărul 1 de joc fără afirmații, adică țineți cu noi în emisă directă 2 minute minim și puteți ajunge în runda finală. Dar cuvinte interzise sunt da, nu. Dacă le-am auzit, s-a deconectat telefonul și vine participantul de pe următoarea linie să joace împreună cu noi.
1: Da, правила игры максимально просты. Все, что нужно сделать прямо сейчас, где бы вы ни находились, в офисе, дома, в кровати, просто по дороге идете и слушаете нас, или, может быть, даже в общественном транспорте, берите телефон в руки и набирайте номер телефона нашей студии 078-60-179. Дозвонитесь и попытайтесь просто 2 минуты продержаться в эфире, не говоря запретные слова. Слово «да» и слово «нет». Сау, кувинтеле, каре, дежа, ле кунуаштец, да, сау, ну.
0: Алло!
2: Доброе утро!
0: Буна диминеаца, чине ла телефон?
2: Галина.
0: Алина?
2: Галина.
0: Галина, дин Кишинев.
2: Из Кишинева, да.
0: Да.
1: Из Кишинева, да.
0: Да,
1: Галина.
0: Галина.
1: Ну зачем так быстро, Галин? Нормально же общались. Только начали. Доброе утро.
0: Алло, линия номер 2. Bună dimineața. Bună. Cine e cu noi la telefon?
3: Andrei.
0: Andrei, ai mai câștigat jocul fără afirmații?
3: Săptămâna trecută am jucat, am câștigat. Dar n-am știut care sunt reguli, că vine trebuie să fie runda finală ceva, dar nu știu cum merge.
0: Da, nu știu cum.
3: Am înțeles.
0: Mersi frumos.
1: Sunt scurt, clar și cuprinzător. Așa a fost jocul cu Andrei.
0: Să știi că săptămâna trecută, luni, exact în aceeași manieră s-a desfășurat jocul. N-am avut niciun câștigător, s-a jucat greu, însă ziua de marți a adus doi câștigători.
1: Aha, то есть уже были у нас счастливчики, которые попали в большой финал, и кто-то забрал денежку, точнее, получил ее на свою карту.
0: Да.
1: На этой неделе тоже есть такая возможность. Дозвонитесь, сыграйте с нами. И давайте проверим, сможете ли вы продержаться 2 минуты в эфире. Есть кто-то на линии, посмотрим. Доброе утро.
0: Няца.
4: Доброе утро, Юлечка. Доброе утро, Витя.
1: Доброе утро, Александр. Как настрой?
4: Замечательно. А у тебя как?
1: У меня все супер. Готов сыграть с нами?
4: Уже играю.
1: Я отдохнула хорошо. Я вижу, ты настроена решительно. Немного из времени потянуть, поэтому я быстро переключусь на вопросы к тебе. А ты был на море уже этим летом?
4: Естественно.
1: Да.
4: Как без этого?
0: Унде?
4: Рим.
1: Ага, Италия.
0: Deci la mare n-ai fost.
4: Как это?
1: А что, там есть море?
4: Пригород Рима, Остия, набережная, Тиренское море.
1: И прям купался?
4: Конечно.
1: А вода не была холодная?
4: То, что надо было. Вот прям и в плюс, и в минус. Не добавить, не убавить.
1: Но там, я знаю, что много скал, да? Пляж такой, получается, ну, из камней.
4: Ошибаешься, песок.
1: Прям песочек беленький?
4: Больше темненький, много металла присутствует.
0: Ce fel de metale ai observat tu?
4: Не могу тебе сказать, я не специалист в металлах большой, но если по песочку магнитом провести,
1: так,
4: и частицы некоторые прилипают, то я думаю, скорее всего, что-то из простых черных металлов.
0: Купру, ар фи пе аколо?
4: Вряд ли.
1: Ну что, прям на пляже были замечены вот эти люди, которые с металлоискателями?
4: В воде, Юлька, в воде. Видел двоих, которые в воде с металлоискателями ходили и что-то там доставали.
0: Шучал сквозь дяколо?
4: Вот честно, не подошел, не спросил ведь.
0: Че покат?
1: Любопытство твое не взяло верх.
4: Как-то не до этого было.
1: Не до этого было. Хорошо, ну рассказывай, мороженое какое-то кушал? Джелато, как без этого?
4: Естественно, мое любимое — лимон-фисташка.
1: Лимон-фисташка? Есть такой вкус?
4: В Италии в джелатерии можно выбрать несколько вкусов. Я выбирал всегда лимон-фисташка.
0: De obicei, oamenii se împart în două categorii. Cei care iubesc înghețata de fructe și cei care iubesc înghețate cu gusturi mai deosebite. Ești de genul fructe sau cealaltă categorie?
4: Видите, я в детстве переел пломбира, поэтому сейчас я выбираю что-нибудь более такое, отличается от стандартного вкуса пломбира.
1: Ну, я была сейчас на море, меня очень удивило то, что там был вкус, знаете, мороженое с мятой, просто мятное мороженое.
0: Да?
1: Да, как это? Что? Да, и самое интересное, что оно быстрее всего расходилось там.
4: Освежающее, наверное.
1: Ты бы попробовал такое?
4: Конечно.
0: Alexandru, te felicităm, ai peste 2 minute, în general ai 3 minute 25. Să ai o zi frumoasă, mersi pentru joc.
4: Спасибо и вам, ребята. Юлька, с выходом тебя.
1: Да, спасибо большое. Вот так хорошо сыграл Александр. Берите пример. Вот да. Что значит опыт. Опыт, друзья.
5: Dance Radio. Record. Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
6: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
10: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
11: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: Вара аста ай зеро кеф де лукру?
14: Авем ной солюция.
13: Ту те одихнешти, яр интернетул си телевизиуне де ла Starnet лукрează. Стабил, рапид си фără паузе. Си тоате астеа ла доар 120 de lei pe lună.
14: Stai că mai este ceva.
13: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
15: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltcel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltcel sau comandă online pe eshop.moltcel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltcel.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
10: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы.

0: Fight, fight, fight. Ну что, давайте, друзья, дозванивайтесь по номеру 0786-0179. У нас тут игра в эфире Фарафермати. Дозвонитесь, продержитесь целых 2 минуты в эфире, не говоря при этом запретные слова, слово «да» и слово «нет», или же слово «кувынтул да», сал «кувынтул ну». И все, считайте место в финале за вами. А если вы попадаете в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу, у вас будет шанс выиграть денежку, которая придет сразу вам на карту. Что может быть приятнее? В пятницу вы стали финалистом, выиграли, денежка на карте. Ну, просто идеалити. Поэтому дозвонитесь и давайте вместе сыграем. Тем более, что это очень хорошо подогревает. Я бы сказала, не подогревает, а скорее разогревает ваши мозговые клетки. Доброе утро.
1: Няца.
2: Доброе утро.
1: Чи не куной?
2: Виктор.
1: Виктор, де он не аскульц?
2: Белочекано.
0: Солонарь?
1: Ну, ешь солонарь.
0: Ламстопад.
1: Виктораш?
0: Алло?
2: Да-да.
1: Да-да-да-да-да.
0: Да-да.
1: Виктораш де ла Чокана. Да-да-да-да.
0: А почему он так растерялся, когда я спросила солонарь?
1: Ну, поте креда, ки ти адресез мие, шти, ще аштепта распунс де ла мине, не де ла тине.
0: Ага-ага. Ну ладно, хотелось просто узнать фамилию, но не тут-то было. Посмотрим, кто еще с нами попытает свою удачу сыграть и добиться места в финале. Я вам напомню, что у нас большой приз, который вы можете выиграть, это 500 лей, которые придут сразу вам на карту. Это в случае, если вы станете нашим финалистом, и удача улыбнется в пятницу именно вам.
1: 078-60-179. Unul dintre preferatele noastre jocuri de la radio, fără afirmații în care noi aflăm de la voi mai multe secrete și voi de la noi, da? În cazul în care ne întrebați.
0: Так, давайте посмотрим, кто еще до нас дозвонился, кто готов
1: да,
0: с нами
1: алло.
0: Сыграть.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Снова Виктор.
0: Виктор.
2: Делачокана.
0: Делачокана. Я вас спросила, у вас фамилия случайно не тоже Солонарь?
2: К сожалению, нет.
0: Нет, ага, ну все, понятно. К сожалению, нет.
1: Dar ai înțeles de ce am închis telefonul acum câteva minute?
2: Sigur.
1: Din ce motiv?
2: Așa, și situația так сложилась, adică.
0: Какая ситуация именно и как сложилось?
2: Ну, скорее всего, может, и растерялся. Нет?
0: Растерялся,
1: deci
0: хорошо.
1: Deci ai spus cuvânt interzis.
0: И только
2: Posibil.
0: Что тоже.
1: Ai înțeles? Ai spus da. Da, da, da, da, да.
2: Семьи, сигур.
0: Ага, все. И только что тоже, кстати, это уже произошло. Ты сказал, к сожалению, нет. То есть нет, у нас запретное слово.
1: Да.
0: Мне кажется, Виктор, ты...
2: Я не... сказал, к сожалению.
0: К сожалению, нет.
1: Нет, но ай спус.
2: Но.
1: Мерси фрумос. Гад, ай джокер, но!
0: Но на самом деле он сказал, к сожалению, нет. Это можно будет прослушать.
1: Дар апостель тоу конфирмари.
0: Да, да.
1: Мы можем играть с кем-то până la блоку de рекламы.
0: Как бы это странно не звучало, но мне понравилось Виктором играть.
1: Да, да, да.
0: Интересный Виктор дозвонился до нас. Посмотрим, кто еще испытает свою удачу. Друзья, дозванивайтесь. Вот-вот я уверена, что многие сейчас нас слушают из своего автомобиля. Берите телефон в руки, звоните по номеру 07-860-179. И я даже больше чем уверена, что многие, которые сейчас слушали игру с Виктором, думают, да я легко, вообще, я бы не сказал, да это же легко, да. Вот давайте, дозвонитесь и попробуйте, и убедитесь в том, что это не так легко. Доброе Няца. Утро.
1: Алло.
0: Удивите меня, кто на линии?
1: Алло.
0: Няца.
1: Няца, не узит, бине?
0: Да-да. Да-да-да-да-да-да.
1: Ай, ультиму лапел. Алло.
0: Ай, не успели.
1: Линия 1. Алло.
3: Алло, бунезио.
1: Бунезио.
0: Чиня куной?
3: Василий.
1: Василий, ай жукат куной азь?
3: Ничодата.
0: А, ничодата? Пентру прима дата жочь акум?
3: Десигур.
1: Ешь куражос. Де онде не аскульц?
3: Дин машина.
1: Дин че район ешь оригинар, Василий?
3: Трощен.
1: Din oraș?
3: Din raionul Sărășeni.
1: Din ce localitate?
3: Cujușna.
1: Acolo ai copilărit?
3: Desigur.
0: Deci 30 km, da? Sau cât sunt până la Cujușna? 30?
3: Poftim?
0: 30 km sunt până la Cujușna?
3: Vreo 15.
1: Mai jumate. Puțin. Da, aha. Deci calculez 15 până la Sculeanca.
3: Exact.
1: Deseori veneai la Chișinău în copilărie?
3: Nu prea.
1: Nu prea.
0: Nu, nu prea. Vasile.
1: Vasile.
0: Nu prea.
1: Vasile.
0: Da.
1: Cam hai să dăm repejor o piesă până la publicitate, dar o căutăm în apa, în apa.
0: În apa, da.
1: În apa Victor, mării mediterane.
0: Văd că gândul te duce spre vacanță. Hai să fie mâ de la mare.
1: Dar cum să nu?
0: Apropo, avem și o piesă intitulată așa. Dacă nu greșesc, mare. Nu, e la autor.
1: Asta e bună, asta care? Care repejor?
0: Hai să fie mai jos. Hai aici, da, stop.
1: Aici?
0: Da.
1: Asta?
0: Da.
1: Audiție frumoasă.

0: энд Абрамцова.
1: Ну, наш телефон, кстати, во время музыкального перерыва просто горел красным, потому что кто-то хотел с нами сыграть в нашу игру, в которой мы играли до этого «Да», «Нет» или «Фараффирмации», но сейчас время гороскопа. Виктор тщательно рассматривал небо вчера ночью, поэтому давайте послушаем, что же заготовили для нас таинственные звезды.

0: trebuie făcute doar pentru lucruri durabile. Acesta este horoscopul zilei de luni 6 iulie. Am început oficial încă o săptămână din mijlocul acestei veri. Da, prieteni, cei care nu s-au odihnit, atunci să asculte sfaturile Julencă, iar cei care s-au odihnit, să ascultați sfaturile mele, încotro voi pleca eu. Dar aproape este ora 9 fix și dăm jinglu de ora exactă și le mulțumim partenerilor orei 8 echipei Max Auto, oră ce a conținut plasare de produs.
1: Я знаю точно, что в этот час тоже многие из вас ждут, потому что в этом часу мы с вами тоже будем играть, тоже будем развлекаться и будем ставить наши головы в движение, в работу, потому что у нас в этом часу, конечно же, понедельник. Это значит алфа-бетул. Это значит алфа-бетул. Сегодня будем с вами играть в эту игру. Это та самая игра, где мы вам говорим

0: алфавиту. Хотя у нас было даже 3 или 4 раунда в тот раз. Надеюсь, что в этот раз все сложится намного лучше. И одного сегодня победителя мы обязательно найдем.
1: Săptămâna trecută, când am jucat două runde de alfabetul, la fel de nu greșesc, au fost runde necâștigătoare, da, s-au făcut câteva erori, deci noi oferim dreptul la o singură greșeală. Deci 4 din 5 vă

0: de joc. Bună dimineața. Haideți să o jucăm împreună. Alfabetul, un nou joc, E un joc ordinar, dar care ne place foarte mult. Să recunosc că chiar e unul dintre preferatele mele. Am un top 3 jocuri faine. Ăsta ar fi cutie neagră, jocul de mâine play-off. Dacă se joacă, apropo, vineri, cum am jucat și săptămâna trecută, fără variante, atunci și ăla îmi place. Deci am jocuri preferate pe care cu mare drag la telefon împreună cu voi vrem să le desfășurăm.
1: Ну, я скажу, что каждая игра, которая у нас происходит в эфире, она моя любимая, но, конечно, алфавит имеет отдельное местечко. Доброе утро.
0: Няца. Алло.
2: Доброе утро.
0: Буне-буне. Чине и куну на телефон?
2: Вы со мной говорите, а то музыка играет.
0: Да, да, ла ной ла радио, сундем ла радио, и веселее, каша галаджия, музыка.
2: А музыка так и должна играть?
0: Да,
1: конечно,
0: да, да.
1: А как же, на радио иначе не может быть.
0: Dacă m-ați sunat și pe mine pe telefonul meu privat, oricum voi fi în studioul la radio și se va auzi muzica, adică nicio diferență cu nimic. Cine e cu noi?
2: Tatiana.
0: Tatiana, de unde ne asculți?
2: Nu, eu și tot Florești.
0: Floreștiu! A, ce frumos! Salutare pentru cei din nordul țării. Cu cine joci?
2: Еще раз, пожалуйста.
1: С кем сыграешь, Татьяна? С кем сыграешь?
2: С кем?
1: Да, с кем?
2: Ну, давайте с вами.
1: А давайте со мной,
2: только
1: давайте.
2: Только я первый раз как бы вот услышала сегодня по радио и не поняла условия игры.
1: Давайте я вам объясню все максимально просто. У нас для вас будет 5 вопросов. Вы должны дать нам ответы. Все ответы начинаются на одну и ту же букву. Сегодня это буква «Д» от Дмитрия, да? «Д».
2: Ага, хорошо, попробуем.
1: Давайте попробуем. Вот хорошо, что вы впервые с нами играете. Всего лишь пять вопросов,
2: ага,
1: и одна минута у вас на то, чтобы дать нам правильные ответы.
2: А, время ограничено.
1: Ограничено, да. И кроме того, у вас есть один возможный шанс на ошибку, да? То есть вы можете один раз ошибиться.
2: Поняла, поняла.
0: Татьяна, стригем устурой и порним жоку.
2: Давай.
1: Устурой! Кодовое слово «Устурой».
2: А зачем кодовое слово?
1: Для того, чтобы начать. Но можно и без него, если прям сильно хочется. Ну так веселее просто.
2: Просто плохо слышно из-за музыки, я...
0: Хай, чепим жоку, let's go!
1: Поехали, Татьяна. Бескорыстные, устойчивые личные отношения между людьми, которые основаны на взаимном доверии, искренности, симпатии и общих интересах. Это...
2: Доброта.
1: Два. Второй вопрос. Это мера поштучного счета однородных предметов, которая всегда равна 12. На «Д».
2: Десяток.
1: Далее. Искусство красивого и грациозного движения манекенщицы или манекенщика по подиуму.
2: Движение?
1: Да. На «Д», на «Д».
2: Ну, так как движение не подходит, а это вопрос.
1: Хорошо,
2: движения.
1: Это был ответ. Хорошо, проходим дальше. Четвертый. А одноклеточные микроорганизмы, которые относятся к царству грибов и питаются сахаром, осуществляют процесс брожения.
2: Дрожжи.
1: И последний вопрос. Дом на две семьи, разделенный на две изолированные секции с отдельными входами. На «Д».
2: Я поняла, но дом на две семьи.
1: Да, который разделен на две изолированные секции с отдельными входами. Такое модное слово сейчас.
2: Вот я это не знаю.
0: Да, как это?
1: Дупле? Дуплекс.
2: Дуплекс, да. Дуплекс. Так дуплет это в бильярде.
0: Нет, дуплекс, нет. Дуплекс.
1: Дуплекс. Дуплекс. Правильный ответ был бы дуплекс. Это дом на две семьи.
2: Дуплекс.
1: Так,
2: ну,
1: давайте,
2: все, ошибка.
1: А давайте, Татьяна, пробежимся по ответам, посмотрим, где вы дали правильный ответ, а где не совсем.
2: Везде неправильно.
0: Нить хороша.
1: А вот, не, вот про дрожжи все правильно. Одноклеточные микроорганизмы, которые питаются у нас сахаром, все правильно. Дрожжи. Искусство красивого и грациозного движения манекенщицы или манекенщика по подиуму. Это же дефиле, Татьяна. Дефиле.
2: Ой.
0: Дефиляция?
1: Да, дефиле.
2: Ну, это вообще глупо.
1: Да, это так называется, дефиле.
2: Да, не, я знаю, что это есть, но просто вот,
0: да, знаете, движение.
2: Заклинило.
1: Не пришло
2: заклинило.
1: На ум. Да. Хорошо, давайте следующую. Это мера поштучного счета однородных предметов.
2: Дюжина.
1: Дюжина,
2: если 12, это дюжина.
1: Да, 12, это дюжина. И я сказала.
2: До меня потом дошло.
1: Все, поняла, хорошо. И первая, которая у нас была фразочка, бескорыстное, устойчивое личное отношение между людьми, которое основано на взаимном доверии, искренности, симпатии, общих интересах. Это дружба. Вы
2: дружба,
1: сказали доброта. Но доброта, конечно, равна дружбе. Я бы так сказала бы. Я бы 0,5 вам какой-то дала, но все же слово было дружба.
0: Татьяна, ты мультимим фрумос пентру кураж, сайвози минунате.
2: Спасибо и вам.
0: Папа, папа.
1: Папа.
2: Все, хорошего дня.
1: Спасибо, да, молодец, Татьяна. Я люблю смелых, смелых людей, которые вот не боятся что-то делать впервые, не боятся выходить из зоны комфорта, не боятся проверить себя на слабо. А смогу я? А справлюсь я? А получится у меня? А как это будет? Молодец, Татьяна. Вот только за это я поставила 10 плюсом.
0: Это кувынтуэл, который дефилеу, да? Мне винит лафел дефилеу, дар Татьяна зичи движение, мешкари, адик, вырколяло.
1: Undeva,
0: da,
1: da?
0: Și am căutat cuvântul a vârcoli, a se vârcoli. Da, și există. Dexul zice, da, vârcolesc sau zvârcoli, deci ambele variante există. Pașa Parfeni în continuare și runda numărul 2 după reclame.

0: cuvinte sau 4 răspunsuri corecte la cele 5 întrebări, dar nicio problemă, mâine este o nouă zi în care de la 9 până la 10 vom juca, poate cu Doamne ajută, play-off-ul, da? Care săptămâna trecută un antirecord a fost bătut. Cred că astăzi va fi, sau mâine va fi altceva, pentru că este și Julenca.
1: Завтра все проверим. Главное, что сегодня алфавит у нас состоялся. Два игрока с нами сыграли. Да, немножко не дотянули до рубежа, да, который нам нужен. Четыре правильных ответа. Но, тем не менее, сыграли мы классно. Было весело. За что благодарим Татьяну и Сергея. Ну, а медленно и уверенно мы переходим к последнему часу нашего эфира. Буквально отделяет нас каких-то 30 секунд до точного времени. Ну, а я, между прочим, уже выставляю фотографию в наш телеграм-канал. Если у вас есть желание, заходите, залетайте и посмотрите, как выглядят ваши любимые ведущие Витя и Юля, те самые люди, которые будят вас каждое утро с 7 до 11 на волнах 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. И, кстати, в этом часу мы решили, что проведем с вами некий опрос, поэтому оставайтесь с нами, заходите в телеграм-канал, оставляйте реакцию на нашу фотографию и не забывайте голосовать, потому что опрос появится уже.
0: Zece fix. Și în fotografia pe care am creat-o puteți vedea pe Julenca cu ochelari. Cât timp te vom vedea cu acești ochelari?
1: Ты знаешь, на самом деле...
0: Я не мама обычная, я мама в этой стране.
1: Да?
0: Да.
1: Я такая злая училка, да, как будто? Ты чувствуешь напряжение?
0: Перекурас, денджерус.
1: Ты знаешь, на самом деле мне их не нужно носить постоянно, их вообще рекомендуют носить только в момент, когда я чувствую, что глаза устали или что, не знаю, вот двоится, что вот обостренный тот самый астигматизм. Но мне нравится образ в них. Сегодня у меня именно настроение вот такое учительницы. Такой, ай-яй-яй, Виктор, ай-яй-яй, садись, два.
0: Așa.
1: Вот примерно так.
0: Eu pot să pun degetul în jos. Почему? Eu m-am obișnuit cu tine fără ochelari.
1: Ну, я могу их снять, но сегодня у меня такое настроение.
0: Dar reacțiile nu sunt la noi aici. Doamne, cum așa...

0: дилемма. Я считаю, что чаще всего... Подождите. Все, готово. Я считаю, что люди чаще всего идут в отпуск именно в июле. В июле, я так считаю.
1: Да.
0: Да, что да? Ты говорил август.
1: Stai, stai un pic, da. Eu încă nu am finalizat gândul. În luna iulie, anii trecuți plecam în iulie, dar anul trecut, ultima vacanță a fost în august. Doamne, ce bine a fost!
0: Da?
1: Foarte caldă apa era, знаешь, foarte caldă și asta a fost o plăcere adevărată.
0: Я была и в мае, и в июне, и в июле, ну, конечно, не в один год, и в августе, и в сентябре. Вот из всех этих месяцев больше всего мне понравилось, мне нравится в августе. Я люблю жару, я люблю, когда прям жарко-жарко, прям ты чувствуешь это лето, прям ты вот сидишь, лежишь, точнее, загораешь, и потом заходишь в воду, и вот такое облегчение. Мне нравится август, на самом деле,
1: Даша,
0: для отпуска. Но я считаю, что больше всего людей все-таки едут почему-то в июле.
1: Iată, noi am creat în Telegram sondajul mai, iunie, septembrie, august, iulie. Dar ce așa le-ai amestecat?
0: A, почему? В смысле? Все по очереди. Mai, iunie, iulie, august, sentiabr.
1: Ia vezi la mine.
0: А май, что у тебя июнь, происходит?
1: Сентябрь, август, июль,
0: а у тебя что, меняются места? Подожди, у тебя меняются места по голосам, что ли?
1: Да, кум...
0: А почему у тебя вперемешку?
1: Пей, а патру вотуре аре август, май, июнь, июль, август, сентябрь. Да, ламини, ну я же.
0: У меня, как у людей, все по очереди. У
1: да
0: тебя очень
1: адică...
0: странно.
1: Și nici nu-i măcar după ordine alfabetică. August e al patrulea în general. Și are cele mai multe voturi.
0: Нет, я по очереди поставила май, июнь, июль, август, сентябрь. А у тебя, знаешь, получается, как это, разогрев для мозгов. Нужно внимательно читать, чтобы за нужный месяц проголосовать.
1: Да, înainte să semnezi sau să votezi ceva, trebuie să citești. Iată, la mine e așa. Cred că e foarte bine. Concentrarea să fie maximă.
0: Da,
1: deci
0: da.
1: Cei care au reușit să plece în vacanță în luna mai, iunie, iată, deja 6 zile din iulie, e clar ce votează. Dar cei care vor să plece în vacanță,

0: că e vară și vrei să faci un bronz frumos. Iulie e mai puțină lume. Igor transmite și fotografii. E, da. Ai o problemă, Igor. Ai picioarele toate într-un nisip fierbinte, galben și încă se află în fața mării.
1: Ой, как красиво. Ой, как мне знакома эта ситуация. Буквально вчера еще, точнее, позавчера я купалась в море, ходила по этому белому песочку, а сегодня я уже в этой студии. Тем не менее, главное, что я отдохнувшая, с хорошим настроением и готова вас тоже заряжать на позитив, даже если вы в этом году не собираетесь в отпуск.
0: Да что ты făcut, Юля? Iată, ai научит încă un ascultător радио. Iunie, septembrie, mai, iulie, august. Tu ai pus așa la fiecare să se amestece cum vrea, da?
1: Да нет, вроде, написала по порядку. Очень странно у вас. Телефончики шалят.

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: Да. Для тех, кто в нашем телеграм-канале, вы уже увидели, наверное, опрос, который мы для вас сделали. Вы должны всего лишь зайти проголосовать. В каком месяце вы отправляетесь в отпуск? Или, может быть, были, да. Да, может быть, вы были. Вот у меня, кстати, такой вопрос стоял, да, потому что я уехала в последних числах июня. Соответственно, я отдыхала, ну, получается, несколько дней июня и несколько дней в июле. Но я проголосовала за июль, потому что я все же думаю, что чаще всего люди едут в отпуск именно в этом месяце, потому что он самый жаркий, это середина, и везде в июле хорошо.
2: În iulie, vezi că mie îmi place să merg în iulie în vacanță, calculând faptul că e mijloc de vară, e mijloc de vacanță.
1: Da.
2: Deja de la sfârșitul lui iulie, știi, parcă se diminuează atmosfera, știind că deja se finalizează vara.

0: acum luna mai și după care merge septembrie.
1: Но не только у тебя, Саня поделился фотографией, то что у него такая же история. Не знаю почему, скорее всего это только на устройствах Android месяца примешались вот так вообще и написала их в

0: and Abramțova.
1: După o pauză muzicală și publicitară, noi am revenit să facem totalurile, să vedem comitetul Banda Radio Record când se odihnește. Cineva poate deja este la odihnă, cum ne transmite și fotografia. Irina zice în drum spre Grecia și e pe autostradă undeva și mai are, deci aici este și fotografie. Deci până la destinație încă 3 ore și jumătate. E, 3 ore jumătate la cele... Cât ar fi? Vreo 17 drumuri din Chișinău până în Grecia? Mai puțin?
2: Nu, în zavisimeste cu da, na samom деле.
1: Păi 17 e prea mult sau prea puțin?
2: Nu, este na ту другую сторону Греции, то да, где-то так.
1: Dacă până în India...
2: Ну, просто Греция очень большая, там можно разогнаться и можно и далеко на юг поехать, да, там тоже очень красивые острова. В принципе, 17 часов, за 17 часов можно доехать. Ну, учитывая даже, что ну, ближайшая точка – это остров Тасос, на который, кстати, некоторые наши радиослушатели были уже в этом году и даже писали о том, что были в июне, и было просто замечательно, с удовольствием повторили бы еще. Так вот, до Тасоса, на самом деле, не так много. В принципе, где-то...
1: 1100 километров.
2: 1000, ровно 1000.
1: Da, când Iulia spune o cifră, trebuie să adăugăm sau să mai scădem ceva. Aici cred că trebuie de adăugat.
2: Так же говорит мой муж.
1: Așa zice?
2: Da.
1: Eu verific acum. Zici Тасос?
2: Da, Тасос. Мне кажется, 1000 километров.
1: Așa, 1000 de kilometri. Vedem. Deci eu vreau să-ți dau 4 rute pe unde vrei. Să ajungem în Тасос. Pe la Strășeni,
2: не,
1: pe la
2: Cahul. Давай быстрее всего, быстрее всего.
1: Așa, 14 ore și 23 de minute. Sunt 986 de километры.
2: Все-таки я была права. Все-таки я была права. Кстати, в нашем опросе на равных счетах месяц июнь и месяц июль, так что чаще всего именно в эти месяца выбирают люди отдыхать. В принципе, хочу сказать, что июнь хороший месяц для путешествий, потому что вы, в принципе, те, кто путешествует в июне, получили, знаете, полноценное лето, но по приятным ценам те, кто путешествует в июле, в принципе, немножко больше платят за то самое жаркое солнце, за тот самый такой полноценный отдых. И я очень надеюсь, что те люди, которые собираются уже в отпуск, вот сегодня, завтра, а может быть в августе, то, что у вас все сложится наилучшим образом, и этот отпуск оставит самые-самые приятные воспоминания.
1: Iar noi, dragilor, în componența de plin am petrecut această dimineață de luni, de la 7 la 11, voi Capri, și vă mulțumim frumos, ne auzim mâine de la ora 7, la fel, plus 4 ore până la 11 împreună. Dar până atunci vă strigăm
2: ciao! Ciao!

0: teritorii.
1: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
2: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С понедельника по среду. Солтино. Соленый арахис 500 грамм 39 леев 95. Латы. Нарезанный сыр 150 грамм, разный ассортимент, 24 лея, 45. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент пиццы К-Классик. И Кетти Аппетит, сухой корм для кошек, 3 килограмма, 74 лея, 90. Kaufland, дешево и хорошо.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Chisinau. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primeria Municipe Chisinau. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Liga campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
5: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.

0: orice în garanție.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race, выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas, выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
0: Вара часто. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
4: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
8: Record Dance Radio.
9: Reclama na Record 0-764-107-9.
10: Dance Leta.
11: Na Record.

0: артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Лига чемпионов ревине ла Кишинев. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe allo.md.
5: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
6: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o dihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai

0: Реклама.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card, у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldcell.md.
0: Макс.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
5: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
6: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
9: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
10: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
11: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Molcel. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Molcel или заказывай онлайн на e-shop molcel.md. Бесплатная доставка по всей стране. Molcel.
12: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
14: Dance лето.
15: На рекорде. Yeah!

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe allo.md.
2: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0

0: iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Этим летом совсем не охота работать.
2: У нас есть решение.
1: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
1: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: when you go out? Where? How long? How often? We work you to death.
1: Главное танцевальное радио Молдовы представляет. Диджей Катана.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.
1: DJ.